0: Applaus. Radio for you.
1: Запрещенное Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!